0: За сето реж, на 6 минути шкуненеке, ка ора лежи, и така та абунанга, джако хамбара, хамбара лежи, хабзоне, и така фамбаку я тласала, я кан симбия, дзой то реж, инка ма уакува, и така ма, савутело, вама джунгула. Ама до да, на ма, и джера сога икона, ми сави кун зима, амбило кува, и джера джола, джина кугу шамула.
1: Радим Самбики.